0: Up all night with the Greenwich Night Owls. Maritime Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».